боги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на идею гениально, здаю па изваям максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се урлочу да бом знорил. Памет ни е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мисли, люди гарал, ти си паметен, со рекли ти бош